ковры. Нагинет крылья кельвинцы твиндеры. Куй вулга плана байту, сесть крылья саял куайту. Та пухка байка гунес, не дольси малай. Нэн сурнуа я серва, лыкс юля тут байк. Магнетик пэнди кырвал, он рохтунут лайк. Ei näisin jala jälki, ei lilli eikä pärki, ei nuttu silmi märki, mul selge on kyl.